Ну, пробуй, ты блядь, кого-то, да, там и не будет, как я говорю, кого-то. Я говорю, ну, что не вот там, я в командках ходил.